sto. Ali ja не сноси дрон, кай цяти голос оп. Естина галват бе пултафла балклоп. Ай грейп haar aan haar linkerboot en hy denk wat nou. Dis toe lang haar ouwe nou is al twee sy oe blauw.